отдельно сообщили промотение Ассистанус в Афунасет уза Эморг Натрал. Эморг Натрал Шире. Наверное, произвестия Али Лакал. И был Эморг Шире Макаса. Аттахан Эморг Шире. Он фир как и фатфатин и Аттахан Эморг Шире. Парад Алиман. А, for example, Бахморка, Айханека, Одолуга Дютанга, Долуга Аттахан Эморг Шире Шире Шире Шире Шире Шире Шире Не то же, пая мунту камеру бей, и после того, как я мору с ним афетаду. И дома, как я сказал, я. И да, пусть я говорю,

Ну, я слышал, промотивные ассистенты, что у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existuje, але локал. И был морг, что не локался, а там морг, что ли? А он фир, как и не фактатин, и а там морг, что ли, парад на лима. А, for example, Бахморка, Айханека, оба друга из Ветанга, Белуга, а там морг, что ли, не верно, что ли? Не то же, пая мунту камеру бей, и после того, как вам мору с ним афетаду. И дома, как сон, да. И да, пусть даре, пау, адрус,